0: Ех, как я влюблен.
1: Я сам поспею дома проблем.
2: Радио Фраер представляет 100 найвечних фраеров всех часов.
3: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res?